0: Мэрикс Крисмас. Музыка зимовых свят.
1: Chestnuts roasting on an open fire. Jack Frost nipping at your nose. Yuletide carols.